0: красная карточка у Гандрии. Вот это да! Срыв атаки и желтую карточку вместо красной дали Александру Гандрии. Дали сознательности был проявлен болельщиками, которые вернули футболку на дыру Гандрии.
1: Воспитанные интеллигентные люди.
2: C'est pas bête ça. Allez, il va prendre une carte. La rouge. Et oui. Et là.